0: all-time favorite hits. Only on the Mix FM Weekend Blend with DJ Dino.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».